Борис там не был, я тета. Сидали гости за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все, все. Борис там не был, я тета. Сидали гости за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили.

Полиция не было я тета. Читали гости за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все. Полиция не было я тета. Читали гости за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили.